только вот борода не растет. Девки бацают с дробью цыганочку,